0: 781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781-781- I'm clear of Bucknell.
1: Proceed.
2: Triple 7 first, I'm also clear of Bucknell.
1: Proceed, 777.
3: Equal first.